всех продать. И поэтому элита строит царство глобализма, и людей, презрев и Бога, рвется к власти мировой. В этой жизни нам готовя скоро

похоть и безумство, и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе, их бесстыдные парады властью.

огне. Этих древних извращенцев кара Божья поразила в назидание всем народам до последних дней земли. Мертвецов духов

дороги, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей, и в душах наших будут мир, любовь и счастье вечно радовать сердца. Пусть взойдет оно навеки над землей, и в

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удались от меня, Боже мой, в помощь мою вон ми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил мя еси величие, Боже, кто подобен Тебе? Елики явил мя еси, и скорби многие злы, и ображся оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображся утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою Божию воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне моей, егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да восприимут горы мир людям и холми правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях Его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред Ним припадут эфиопляне, и в рази Его персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся Ему все цари земсти, и все языцы поработают Ему. Яко избави нища от сильна и убога Ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и души убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя Его пред ними. И жив будет, и дастся Ему от злата аравийска, и помолятся о Нем выну. Весь день благословят Его, будет утверждение на земли на версиях гор. Превознесется паче Ливана плод Его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя Его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя Его. И благословятся в Нем вся колено земная, все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израиль, утворяя чудеса един. И благословенно имя славы Его во век и в век века. И исполнится слава Его.

Бог Израилев правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим. Изыдет, яко истука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в нигда разгордешася, как обыша в запустении, в незапуще зоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе. И аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славой приял меня си, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек. Яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажите Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалось и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики вкупе, приидите и отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Божий поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому.

беззаконующим, не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвигайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди его не истощися, испиются грешные земли. Аже возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог прав.

в Сионе, там сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша в седшей на коне, ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, отто ли гнев Твой? С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, по мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал и в людях силу Твою, избавилась и мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, яко же отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

коня і всадника в море черное, сокрушай брані мишцею високою, Христос і стресе Израиля же спасе, победною пісь поюща, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, сон от веждей отряс тебе самаго водице добродетелю уготовав еси, светло жилище богоявление преподобне и божественное покоище, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, пением всесличным твою цевницу движа, Христову церковь песнословие уяснил еси Андрія чудне, Святого Духа оглашаем божественною благодатью, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, закону богописаному мудре повинуяся, телесная страсть непостнически умертвил еси, ум же возвысил еси крепким твоим желанием, поя песней Божия всемудрее, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Весь желание и пречисто наслаждение, Сын и Бог твой благих исполнение есть непорочная, Его же моли избавить и верою ныне к тебе притекающая. Водрузивы на нечесом же землю повелением твоим, и повесивы неодержимо тяготеющую, на недвижимом Христе камени заповедей твоих, церковь твою утверди едине блажие человеколюбчие, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, управилась и добродетелью житие твое преподобнее, и божественным желанием Богу соединяйся, орган явился и сисловесен, всю вселенную ясняя песнями, божественное сокровище почерпая, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, при мудрости небесной был иси исполнен, душевная был уста расширив преподобнее, все приял еси яви зарю светоносную трисолнечной светлости, яко священнодейственник священен, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, утвердив душевные силы твоя преподобнее, и плоть удержав воздержанием, был иси весь пресветлая звезда, украшая церковь православными твоими учениями и песненными пениями. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Избави темя страстного пленения ныне молютя, Мати Божия всенепорочная, и греховные язвы вся очистите, грех в землющего мира преславно росшая. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яко каменем словесы твоими церковный, премудрый украсив венец, священнодейственник священен Андрея был еси, тем же по многих в житии и труде приял еси нестареемое царство и славу, в нем же поминающих тебя, Отче, поминай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Дева всенепорочная, я же присущного Бога росшая, со бесплодными того непрестанно моли, оставление прегрешений и исправление жития дати нам прежде конца, и же верою и любовью поющим тя, подолгу едина всепетая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дева пренепорочная, Мати Христа Бога, оружие пройди твою пресвятую душу, егда распинаема видела еси волею Сына и Бога твоего, Его же благословенное моляще не престай, прощение прегрешений нам даровать им. Божественное твое разумев истощание прозорливо, а вакум Христе со трепетом вопияше тебе, во спасение людей твоих, спасти помазанное твое пришел еси им. Святителю отче Андрія, моли Бога о нас, слово твое житием украшено, богословие известное правило показался еси чуднее, припетая Троице славу сказу я ясно, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, деянием видения восход показал мудрее, и видением объемся, жития образом Андрія богогласе уподобился еси, святителю отче Андрія, моли Бога о нас, яко божествен святитель прибогатє, пастирський поборая, от церкви отгнав єсі львов нашествія,
Андрея мужеству те заименіте, святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, велику похвалам вину Богородицу обрет, чание показал еси сугубо, превыше похвал хвалами многообразными почитая мудрее, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Кроме убо совокупления зачалась и нетленного утробе, и прежде болезни родилась и по Рождестве Девою, Богоплотью роши сохранилася еси, одеяйся светом, яко ризою, к тебе утреннюю и тебе зову, душу мою просвети, омраченную Христе, яко един благоутробен, святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, ныне красящиеся твоими учениями и песнями богодухновенными, священно наслаждающийся, Андрея Всеблажение, память твою почитаем, святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, зарею просвещаем яви духовною, святых ликостояние пресвято похвалил еси, с ними же ныне радуешься, Андрея Всеблажение, святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, ныне не чувствует ленного тела, ни мечтаньми зриши божественная, умно же премудре душевными действиями соединяйся лучшим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Со слезами препадают и зело моляся, моих согрешений ныне избавитеся тобою всенепорочная, и вечной радости сподобитеся. Неистовствующейся бурю душетленную, Владыку Христе, страстей море укроти, и отлив возведи мя, яко благоутробен. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, вити и облечилися безбожные усты светлыми, честных бо икону яснилися воистину, священотаинниче поклонение. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, священно украсилися твою очи славне жизнь, страстное бо смущение угасилися, и к жизни бесстрастия притекал еси, святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, добротами словес твоих и учений, всеверней благочестно наслаждающийся радуется, еретик языкоболия побеждающий, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Весь примешается ми, иже безначального сия вот Отца, воплощением пренепорочная, и с Тебе бывшим Бога невесто. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вострубив ясно божественное сладкопение, явился еси светильник мира светлейший, светом сияя Троице Андрея преподобнее, тем же все вопием Ти, не престая моляся о всех нас. Восхвалите Твое Отче житие окаянных ощу, веды ныне исправлений Твоих ради, еще оттуда, якоже дарования, похвалы приятий Твоих украшений, и честному верху Твоему Андрея исплести, еже ангели почитают зовы, моля не престая всех нас. Превозносимый Отце Господь, пламень угаси, отроки о России, согласно поющая, Боже благословен еси. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, да светлость святых преподобнее узреши, светлостью дел просветил еси житие Твое зовы, Боже благословен еси. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, телом облажен бесплотных чином поревновал еси преподобнее, с ними же согласно радуясь и взываешь, Боже благословен еси. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, Иерусалим ныне светло веселится, светильника многосветла миру тя восиял блаженье поя, Боже благословен еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Иже прежде убо бесплотной воплощается пречистая, за милосердие бесчисленное из вожествен Твоих святых, ему же все поем, Боже, благословен еси. Тебе все деятелю в пищи отруцы, всемирный лик сплетше по яху,
дела всякое Господа пойте и превозносите во все веки. Святитель Отче Андрея, моли Бога нас, нового кивота Церковь Отче, ясно веселил еси лики составлив, взывая, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки. Святитель Отче Андрея, моли Бога нас, пение новое в Церкви Божене преподобно взывал еси Вседержителю, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, воздая добродетели боголепно дела, страдания воспевайся, Андрея, премудре всех святых, древле удивленных и совершенных Христу во веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите чистую Боготруковицу воспоем глаголюще, божественными песнями. Радуйся, Дево, я же ради, радость дадейся естеству человеческому преблагословенная. Исаия, ликуй, Дева, имя во чреве, и роди сына Эммануила, Бога же и человека, восток имя ему, его же величающе Деву ублажаем. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, Вого у Твоих вещаний все обтече землю, учение же красота и светлость Андрея блажение, тем же Христос и же всех царь Тя венчал есть, благолепия венцем. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, соединением лучшим наслаждайся, зари трясияны Андрея таиниче почи естественных, любовью творящих Твою святую память священно, ныне молитвами Твоими от бед сохрани. Святителю Отче Андрея, моли Бога о нас, со бесплотными чинами веселишися ныне на небесех, сих бо на земли житие неуклонно яко пожил, и правая веры явлюся проповедник изряден.

Миловеки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, прис, миловеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги на

ближний всякий человек. Кто оказался в жизни рядом, чужой или свой, делить не надо. Еврей и русский, и узнаваемый,

может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты ни

лампады свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на рассвете ли дня или в закате лучей, слышишь?

Млеколетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклон...

свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, брат?

отвлекись ненадолго от суетных дел. В мире место иным есть вещам. Приезжай, монастырь.

не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех, но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая, и в сердцах, поселившись, живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

сорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Зарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

Как жизнь свою прожил, отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души. Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души. Отвечает мне старое лицо —

пах, а теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне.

халяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник трех.

мне не привыкать. АХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать. АХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза. Круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой.

в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом

А теперь святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал. А теперь святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне,

хэбэ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а хэбэ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провидением послан был, при нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой, теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже, сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

Что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравой.

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях, святые Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода роду. Снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в разигу персть полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильна и убога, ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и души убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно во веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его.

Коль благ Бог Израилю правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшася стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истука неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя и язык их, прейди по земли, сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрячутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в них да разгордешася, как обыша в запустении, в незапуще зоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славой приял меня си, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Ищи здесь сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек. Яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилась и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, Его же стяжалось и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиша и. Возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего. Реша в сердце своем южики в купе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Божий поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал, еси я. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому.

конующим ни беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею, обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли, аже возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог

в Сионе, там осокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне, Ты страшен, еси, и кто противостанет Тебе, отто ли гнев Твой? С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрести Его принесут дары, страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках рукам моим, а ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и неглаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоей люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную, яко же отсюда в отчаяние впады и никак уже в чувстве обращения бых, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, владыка, ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, и як уже причистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедая мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

избранні царственні страстотерпці, єдина домашня церква Христова, Ніколая, Александру, Алексію, Ольгу, Тетяну, Марія, Анастасія, ви союзом любви зв'язуємі, яко агнці Христу Богу вірою послідували єсте, і в страданнях смерть претерпівши, царствие небесного наслідниці явилися єсте, нині же дерзновення ко Господу імуще, молітеся в земнім отечестві вашим, да прославляєм васіце. Радуйтеся, царственні і страстотерпці, землі нашої хранітелі і молитвенніці. Ангельськими силами укріпляємо во істинім путі, седмочисленні і страстотерпці, о житті праведнім і богоугоднім рівновалі єсте, да явіте народу образ богочестивих царей, всього раді прославляєм васіце. Радуйтеся, страх Божий в серце, як основання положивши, радуйтеся, премудрость Божию істинно возлюбивши, радуйтеся, все упование на Бога возложивши, радуйтеся, Отечеству вашему верно послуживши, радуйтеся, христианского благочестия твердое правило, радуйтеся, царственного рода похвало, радуйтеся, православные веры крепкое исповедание, радуйтеся, страждущего народа нашего утешение, радуйтеся, царственні страстотерпці, землі нашої хранітелі і молитвенніці. Видя Господь покаяння народа нашого, єгда смутная времена насташа, умилосердіся і яви милость свою во избрання Михаила царя, його же іконою Пречистая Богородице Феодоровська іменуємою, через родительницу благослови, да будет икона сия покров и защищение ему, и всему новоизбранному царскому роду, и во утверждение стране нашей, всего ради благодарне вопием Богу, Аллилуйя. Разумеша люди, яко избранием на царство нового рода благочестивого, утеши Господне строение и смуты в земли нашей, принесоша обет верного служения роду сему, мы же любви и ревности тех подражающих к вам, царственні і страстотерпці, як наслідником всього ізбрання з умиленням вопієм. Радуйтеся, венець і похвалу рода царського і священного, радуйтеся, коріння благочестивого преславної отраслі, радуйтеся, патріарха Філарета святое призабєння, радуйтеся, попеченню його о церкві і отечестві подражавши, радуйтеся, великі старіці інокині Марфи, благословенное наследие, радуйтеся покорность воли Божией, от нея восприимши, радуйтеся пред иконою Божией Матери Феодоровские, молитвы присно возносивши, радуйтеся все упование на помощь Богородицы с верою возлагавши, радуйтеся царственни и страстотерпцы, земли нашей хранители и молитвенницы». Сила Божия и промышление Всевышнего явися в рождении Твоем, царственный страстотерпче Николае, великого Босвятителя имя восприем, заступник нашей земли показался еси, многие же скорби и болезни, подобни Иову праведному, в житии претерпев, ныне слики страстотерпцев наслаждающийся райского блаженства, воспевая Богу Аллилуйя». Имея сугубые заступники и покровители в рождении Твоем, Иова многострадального и Николая Чудотворца, державный страстотерпче, добродетелем тех последовал еси, мы же дивящиеся промышлению Творца, во святых сих образ благочестия указавшего Ти, благовение воспеваем сице. Радуйся в молитвах святителя мир ликийских присно призывай, радуйся помощью того, страну нашу праведно окормляй, радуйся образом кротости тому уподобивайся, радуйся милосердие многое, як уже он и явивый, радуйся терпение Иовле в сердце твоем имевый, радуйся верность Богу в житии твоем до конца сохранивый, радуйся в тяжких бедах, як уже он и благодарение Богу приносивый, радуйся вся находящая на тя, со смирением приемы, радуйтесь, царственни и страстотерпцы,
земли нашей охранителей, молитвенницы. Бурю смущения воздвизаемого человек безбожный в стране нашей, видя страстотерпче Николое, не смутился и си в сердце твоем, и все упования на Бога возложил, не возроптал еси их, да отвергоша тя люди твоя, побачи с верою воспел еси Богу, аллилуйя. Слыша о мятежах, болезнях и междоусобных браниях, нашедших на землю нашу, во узах сы и страстотерпче царю Николое, моление о людях и я непрестанне приносил еси, милосердие Божие к ним призывая, всего ради мы воспеваем тебе тако. Радуйся от юности, отечество и народ твой возлюбивый, радуйся, яко и во отвержении любовь сию сохранивый, радуйся помазание на царство с благовением приемый, радуйся образ благочестивого царя миру явивый, радуйся царский венец со смирением нося возложивый, радуйся венца страданий от Господа удостоенный, радуйся царское служение, яко послушание Богу разумевый, радуйся поношение, яко крест, вземый и с терпением понесы, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. Богосветлый светильник во мраце скорбей, благоверней супружнице твоей явился еси, царственный страстотерпче Николае, указуя и возглавляя путь я, як уже повеле Господь. Мы же прославляюще ваш благословенный союз во Христе, хвалу Богу воздаем поюще, аллилуйя. Видя царственный страстотерпец юницу Александру, яку голубицу чистую избраю себе в благоверную супружницу, православную царицу и матерь народа нашего, мы же ведущие усердное служение я, воспеваем сице. Радуйся именитого рода благочестивое прозябение, радуйся от лютерские веры к православию образе спасительного прихождения, радуйся всем сердцем молитву возлюбившая, радуйся о службе Божией сердечно ревновавшая, радуйся Словом Божиим и Писанием святых отец себе наздавшая, радуйся уставы церковные благовейно соблюдавшая, радуйся благочестие достойне восприемшая, радуйся истинной жизни во Христе приобщившаяся, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранителей и молитвенницы. Проповедует житие ваше брака святаго чистоту, благоверней Николае Александро, выбо благодать сего великого таинства достойно восприемше, даже до мученические кончины, верность Христу и любовь друг к другу сохранили есте, присно воспевающе Богу, аллилуйя. Воссия в стране нашей, яко прекрасное светило, благоверная царственная чета, Николая и Александра супрузи, союзом любви Христовой связуем ии, мы же прославляющие образ их целомудренного и добронравного жития в мире сем, со благовением воспеваем сице. Радуйтесь всем сердцем Бога взыскавшие, радуйтесь в пути Господних непорочно ходившие, радуйтесь Двоице честная свыше избранная, радуйтесь Двоице святая, славою и честью от Бога венчанная, радуйтесь целомудрие супружеское многочадием прославившие, радуйтесь, чада ваше, яко новосаждение масличное, о крест трапезы небесные собравшие, радуйтесь, супруги во благочестии любви жить и научающие, радуйтесь, мир Христов, он им милостивно не спосылающие, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы, хотяще ваш дом благочестно устроите, любовь, яко основание положили есте, и брак честен, добре соблюли есте, благоверней супрузи Николае и Александро, тем же и черь ваша, яко мудрые евангельские девы, воспитавши, в невесты Христу готовали есте, с ними же ныне вкупе воспеваете Богу, аллилуйя. Новую милость дарова Господь народу нашему,
целомудренные чери, царственные читы, Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, Тыя боженам мироносицам подражающая, Елеем милосердия болящим и страждущим послужиша, и смерть за Христа приемша, ныне престолу Божию предстоят, всего ради прославляем их сице. Радуйтесь, чери царевы, обетований Божьих сподоблющиеся, радуйтесь, заповедь Божию, о почитании родителей соблюдшая, радуйтесь, достоинство царственное свято сохраншая, радуйтесь, стихиями мира сего непорабощенная, радуйтесь, людям, сущим в бедах и скорбях, яко Христу послужившая, радуйтесь, за врагов своих усердно молившаяся, радуйтесь, агнице непорочные, в жертву Богу себе принесшая, радуйтесь, невесты Христовы, в чертозе жениха небесного пребывающая, радуйтесь, царственные страстотерпцы, земли нашей охранителей и молитвенницы. Странно и чудно бысь рождение Твое, святый царевичу Алексие, плод бо благословен молит царовского чудотворца, и чаем и наследник царственных родителей был, слава, надежда и упование явился иси всем концем земли нашия, всего ради люди с радостью, благодарственно воспеша Богу, аллилуйя. К вышним душею чистую стремляяся, святый царевичу Алексие, из млада болезни, яко крест от Господа данный, безропотно понесу еси, последи же, яко агнец незлобивый, руками злочестивых убиен, молитвенник пред Богом явился еси, всего ради воспеваем тесице. Радуйся, отроча от утробы матери Богом предизбранное, радуйся, чадо молитвами саровского чудотворца дарованное, радуйся, страдальче из млада скорби и недуги безропотно понеси, радуйся, царевичу в болезнях сострадание к людям обрети, радуйся, наследниче, лишение царства земного со смирением приемы, радуйся, страстотерпче, царствия небесного, от Бога удостоенный, радуйся, агнче незлобиве, от безбожных закланный, радуйся, царственный отроче, венцем нетленным от царя царствующих увенчанный, радуйтесь, царственные страстотерпцы, земли нашей хранители и молитвенницы. Всяком человеческий смутися, егда в земли нашей беззаконии множися, истина помрачися и мерзость запустения на месте святем ста. Ты же царю Николае, изгнание, поругание и темничное заточение мужественнее претерпел, сын верный святые церкви, и страстотерпец Христов явился еси, всего ради церковь прославляющий тебя Богу вопиет, аллилуйя. Ведь и злоумудренний чашася оболгати тебя клеветою, помазанниче Божий Николае, ты же евангельски вся терпя, о благочестии народа православного попечения сугубое прилагал еси, всего ради память твою светло празднующе, воспеваем тесице. Радуйся прославление угодников Божьих, добрый рачителю, радуйся пастыря кронштадтского благовейный почитателю, радуйся саровских торжеств, державный возглавителю, радуйся иноческих обителей, благочестивый покровителю, радуйся духовных вертоградов, усердный попечителю, радуйся православных храмов, боголюбивый издателю, радуйся святые земли и Афонские горы, щедрый благотворителю, радуйся устроение церкви, мудрый ревнителю, радуйтесь, царственные страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. Спасти хотя люди от розни братоубийственные, царю Николае, престол земный оставил еси, обаче на милость Божию уповая, непоколебим в вере и благочестии прибыл еси, воспевая, аллилуйя. Стена и ограждение бысь Господь тебе, царю Николае, ему же тепле молился еси, да сохранит страну нашу от нашествия иноплеменник и братоубийственные брани, наипаче же люди православные во благочестии да укрепит, всего ради благодарнее воспеваем тесице.
Радуйся, полков наших, мудрый предводителю, радуйся, ратных людей, христолюбивый попечителю, радуйся, отечества нашего, державный хранителю, радуйся, славянских народов, ревностный защитителю, радуйся, мечи на Урала, приковать и народы призвавый, радуйся, мир иметь и со всеми языки преискренне желавый, радуйся, благоверным князем в благочестии подражавый, радуйся, образ царя православного, во смирении миру явивый, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранителей и молитвенницы, пение всякого достойна память ваша, святие царственни и страстотерпцы, вы бо образ исповедничества и ревности по Бозе верным людям показавши, заповедасте не мстите злодеющим, паче же прощайте гонящим и молитву творите за них, поюще Богу, аллилуйя. Святоносный светильник седмочисленный, вем и вас, святие царственни и страстотерпцы, царским бо путем шествующие, в готовости себе за Христа пострадати, тем же просветите омраченное сердца наша, и евангельским путем шествовать и научите нас, прославляющих Васице. Радуйтесь, агнцы незлобиви, агнцу Божию в кротости подражавшие, радуйтесь, образ терпения в злостраданиях верным показавшие, радуйтесь, во всем житии совесть чисту хранившие, радуйтесь, убиение беззаконное смиренно восприемшие, радуйтесь, седмочисленные страстотерпцы, во едином Духе Богу представшие, радуйтесь, кровью мученическую землю нашу обогревшие, радуйтесь, лик благоверных царей и князей восполнившие, радуйтесь, собор святых земли нашей украсившие, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. Благодать изрядну Бог дарова церкви, прославя вас на небеси, царственни и страстотерпцы, хранители и покровители страны нашей, всего ради мы на земле почитаем вас, Богу вопиюща, аллилуйя. Воспевающие подвиги ваши, царственни и страстотерпцы, прославляем триединого Бога, вы бо соизволением Отца безначального, совершением Сына Единородного и содействием Святого Духа Божия причастницы Царствия Небесного соделастися и заступницы Отечества нашего явистися, всего ради дерзаем взывать и вам сице. Радуйтесь, яко прославлению вашему церковь радуется, радуйтесь, яко чудесы вашими вера укрепляется, радуйтесь, яко образы ваши мироточением прославляются, радуйтесь, яко в честь вашу храмы созидаются, радуйтесь, яко житием вашим люди благочестию научаются, радуйтесь, яко терпением вашим во страданиях верней назидаются, радуйтесь, яко евангельские заветы исполняйте нас наставляете, радуйтесь, яко беды и скорби мужественно нести нам помогаете, радуйтесь, царственни и страстотерпцы, земли нашей охранители и молитвенницы. О святие царственни и страстотерпцы, примите от нас похвальное сие пение и милостивым вашим ходатайством умолите царя славы, мир стране нашей даровати, церковь православии единстве сохраните, нас же во благочестии утвердите, да вопием Богу, аллилуйя. О святие царственни и страстотерпцы, примите от нас похвальное сие пение и милостивым вашим ходатайством умолите царя славы мир стране нашей даровати, церковь православия единстве сохраните, нас же во благочестии утвердите, да вопием Богу, аллилуйя. О святие царственни и страстотерпцы, примите от нас похвальное сие пение и милостивым вашим ходатайством умолите царя славы мир стране нашей даровати, церковь православии и единстве сохраните, нас же во благочестии утвердите, да вопием Богу, аллилуйя. Ангельскими силами укрепляем его истинным пути, седмочисленные страстотерпцы, о житии праведнем и богоугоднем ревновали есте,
та явіті народу образ богочестивих царей, всього раді прославляєм Васіце. Радуйтеся, страх Божий в серце, як основання положивши, радуйтеся, премудрость Божию істинно возлюбивши, радуйтеся, все упование на Бога возложивши, радуйтеся, Отечеству вашему верно послуживши, радуйтеся, христианского благочестия твердое правило, радуйтеся, царственного рода похвало, радуйтеся, православной веры крепкое исповедание, радуйтеся, страждущего народа нашего утешение, радуйтеся, царственные страстотерпцы, земли нашей охранителя и молитвенницы, избранные царственные страстотерпцы, единодомашняя церковь Христова, Николай, Александру, Алексею, Ольгу, Татьяну, Марии и Анастасии, вы союзом любви связуеми, яко агнцы Христу Богу верою последовали есте, и в страданиях смерть претерпевше, Царствия Небесного наследницы явилися есте, ныне же дерзновение ко Господу имуще, молитеся о земнем Отечестве вашем, да прославляем Васице. Радуйтеся, царственные страстотерпцы, земли нашей охранители.

прелестие и молящийся о мучителях, клевету узы изгнания, глумление насмеяние, обувание, убиение телес, поругание, мужественне претерпели есте, всего ради земного царствия, к небесному пришли есте, и тепли и ходаты у нас явились есте, во святи и угодницы Божии, молитесь о нас Богу, да церковь единомыслие и тверди вере соблюдет, страну нашу миром и благоденствием оградит, и от междоусобное брание и разделение избавит, вас придержащую мудрит, воинством мужеством украсит, супруги верности и любви укрепит, чада в благочестии и послушании возрастит, и вся ны купно с вами сподобит воспевати, пречестное великолепое имя живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О святый страстотепче царю мученича Николае, Господь тебя избра помазанника своего, вояже милостивное право судите людям твоим и хранителям, церкви православные обытии, всего ради со страхом Божиим, царское служение в душах попечения совершал еси, Господь же испытуя тебя, яко Иова многострадального, попусти тебе поношение, скорби горькие, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земного царства оставление, вся сия ради блага страны нашей, яко верный сын я претерпев, и яко истинный раб Христов мученическую кончину прием, небесного царства достигло еси, и где же наслаждаешься вышние славы у престола всех царя, купно со святою супружницей твоею, царицей Александрою, и царственными чады Алексием, Ольгою, Татьяною, Марию и Анастасию, ныне имея дерзновение веле у Христа царя, моли да подаст нам Господь грехов прощение, и на всякую добродетель наставит нас, достижим смирение, кротость и любовь, и сподобимся небесного царствия, и держи купно с тобой и всеми святыми новомученики и исповедники, прославим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Днесь благоверние люди и светло почтим, седмирицу честную царственных страстотерпец, Христову едину домашнюю церковь, Николая и Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, тибо уз и страданий многоразличных не убоявшися, от богоборных смерти поругания телес прияша и дерзновение ко Господу в молитве увучиша, всего ради к ним с любовью возопием, о святи и страстотерпцы, о вас упокаяние стенанию народа нашего в онмите, землю нашу в любви к православию утвердите, от междоусобной брани сохраните, мир мирови у Бога и спросите, и душам нашим велию милость. Царство земного лишения, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел еси, свидетельствовал о Христе даже до смерти от богоборцев, страстотерпче великий боговенчанный царю Николае, всего ради мученическим венцем на небесех, венчатя с царицею чады и слуги Твоими, Христос Бог, Его же моли помиловать и страну нашу, и спасти души наша. Ангели земли нашей, воскресение и путеводители, царю Николая и царице Александро, начавшемуся богоотступлению державою благоверне правившей, и юные великие княжны, в трудех и милосердии добре подвязавшиеся, и царевичу страдаче Алексие, царственней страстотерпцы, яко агнцы незлобиви от безбожных губителей, мучими и заклании, ныне же царство вечное приимшие, молитесь о небесному царю царей, о державе сродников ваших, просветитеся ей верою отцев, и покаянием паки возродитеся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Избранней царем царствующих, Господем господствующих, от рода царей, благоверней мученицы, муки душевные и смерть телесную за Христа приимшие, и венцы небесными увенчавшиеся, к вам, яко покровителям нашим милостивым, с любовью благодарни вопием,

Радуйтеся, царственні страстотерпці, за землю нашу пред Богом усердні молитвенніці. Надежда царя мученика с царицею чады и слуги укрепи, и к твоей любви окрыли, будущим покой предвозвестивши, тех молитвами, Господи, помилуй нас. Днесь ублажаем царственные страстотерпцы, первые богоугодней земли нашей послужившие, труды и скорби велия понесшие, от богоборцев за благочестие возненавиденные, и сего ради, яко православие столпи, слугами дьявола убиенные, молим вы, святые мученицы, Николая, Александра, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, молите Христа Бога благочестием, просветите люди ваши. Величаем, величаем вас, святые царственни и страстотерпцы, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа претерпели есть.